0: TikTok-ul nostru, acolo unde cu mare drag noi le așteptăm. Eu nu mai țin minte, nu s-a întâmplat chiar atât de mult, dar piesa asta noi ieri am ascultat-o până la final.
1: Ну, не знаю, ты мне сейчас очень сложный вопрос задаешь прямо в лоб.
0: Deci
1: мне кажется, мы слушали, да.
0: Am ascultat până la final?
1: Мне кажется, мы прослушали вчера абсолютно, ну, все три трека.
0: Я am avut vreo șase.
1: Ну, три, которые первые были в вотинге. Потом уже дополнительные, которые ты добавил, я уже не помню.
0: Окей. Алту? Am altă variantă, la fel inspirată din...
1: Так резко выключил, хоть бы оставил бы послушать уже до конца.
0: Iată, încă, eu cred că melodia pe care o voi include imediat, exact în acest remix, era cu 15 ani în urmă, prin 2011, 2012, cumva, să-mi zici dacă, stop, ușor, iată asta este varianta. Mm?

0: На рекорде.
1: А на наших студийных часах без 5 минут, поэтому самое время послушать гороскоп. У кого сегодня все пойдет не по плану, кто сможет сегодня легко раскрыть намерения окружающих, давайте узнаем прямо сейчас от наших таинственных звезд. И по традиции мы начинаем, конечно же, с вас, Овны. Слушайте внимательно, заострите свои ушки и не забудьте эти советы имплементировать в вашу жизнь. Овны, сегодня ваши планы резко изменятся, но это пойдет вам на пользу. Случайная смена маршрута или отменная встреча приведет вас в интересное место и подарит положительные эмоции. Тельцы, вы наконец можете решить проблему, которую очень долго откладывали на потом. После этого у вас появится много свободного времени, которое стоит потратить на качественный отдых и пересмотр сериала. Близнецы, в вашей голове появится много новых мыслей, поэтому обязательно запишите их в телефон. Впоследствии одна из этих простых идей поможет вам легко выпутаться из сложной жизненной ситуации. Далее у нас рак. Сегодня вы четко поймете, с какими людьми вам действительно комфортно общаться, а на кого не стоит тратить время. Ориентируйтесь на собственные чувства, и этот день закончится приятным разговором за кофе. Далее у нас львы, и окружающие сегодня будут очень внимательно слушать вас и соглашаться с вашим мнением. Воспользуйтесь этим моментом, чтобы спокойно обсудить давние бытовые ссоры и помириться с близкими. Девы, сегодня все пойдет, ну, совсем не по плану, поэтому просто расслабьтесь и подстраивайтесь под обстоятельства. Такая спонтанность поможет вам отдохнуть от жесткого графика и получить удовольствие от будничных дел. Далее у нас весы, и сегодня вы быстро сделаете все важные дела еще в первой половине дня. Благодаря этому вечер у вас будет полностью в вашем распоряжении, поэтому вы сможете спокойно полежать, да просто побездельничать, тоже иногда надо. Скорпионы, сегодня вы легко раскроете намерения других людей и поймете, кто говорит правду, а кто врет. Это поможет вам избежать неприятных разговоров и сохранить ваши нервы. Стрельцы, сегодня случайный разговор со знакомым или даже с незнакомцем заставит вас подумать о важных жизненных изменениях. Сразу после этого у вас появится большое желание научиться чему-то новому или куда-то поехать. Козероги, далее вы. Если вы захотите сделать всю работу за один день, но звезды советуют остановиться и отдохнуть, сделайте перерыв на горячий напиток, чтобы вечерком не чувствовать себя полностью истощенными. Водолеи, вы сегодня найдете очень простое решение для бытовых проблем, над которой ломали слишком долго голову. Это сразу снимет напряжение, и вы проведете остаток дня в отличном настроении. Ну а к финалу у нас гороскоп для рыб. День сегодня пройдет у вас очень спокойно, очень комфортно. Я бы сказала, даже без какой-то лишней суеты. Попробуйте замечать приятные мелочи вокруг себя и просто наслаждайтесь хорошими моментами. Вот такой гороскоп на сегодняшний день сулят нам звезды. Не забывайте пользоваться этими советами. И, конечно же, не в последнюю очередь, просто не забывайте улыбаться звездам, потому что они улыбаются в ответ только тем, кто им улыбается. Вот все так просто в этой жизни.
2: Salut, ne scrie Maxim, comitetul, o zi frumoasă, cu soare să aveți, Victor și Julenca, sunteți bravo! Bună dimineața! Copiii au tabără acum, cred că mai mult decât tabără, văd că se adună deja copiii în fața liceului, cred că e oricum gen examen de clasa nouă sau, de ce nu, bacalaureat. Dar ieri sau alaltăieri a mai fost un examen, asta e clar, noi văzusem și ele vin cumva peste o zi, au nevoie de o zi de pauză.
1: Am avut și noi ieri un examen, noi, deci vorbesc despre mine și fiica mea, pentru că ieri, apropo, ea a avut primul ei examen în viață.
2: Da?
1: E examen pentru școala muzicală. Am fost, deci să fiu sinceră, nici nu credeam, dar am avut niște emoții. Deci retrăiam, cred că mai mult ca ea, la sigur, pentru că și tremuram și lacrimi îmi dădeau și îmi făceam grijă că nu se va isprăvi sau nu, da, cumva eram pe dubii, pentru că atunci când am ajuns acolo, ne-au spus urcați sus la etajul 2 în sala festivă, sala mică festivă. Deci când am ajuns și când am văzut sala festivă, deci mi s-a făcut mie frică, pentru că era o scenă enormă, erau două pianuri, da, pe scenă, era o comisie de cam 15 persoane, toți în vârstă, toți, deci era, zic, noi am venit corect la adresă, deci a fost așa, cam înfricoșător, știi, momentul. Dar s-a isprăvit foarte bine, a și cântat piesele, unele, pe care le poate deja cânta la pian. Au și aplaudat-o și după ce am auzit aplauze, am zis, cred că e bine. Eu cred că e bine dacă
2: deci
1: o aplaudă.
2: Deci e matriculată la școală?
1: Nu știm, pentru că rezultatele...
2: Dacă s-a aplaudat...
1: Eu sper, dar rezultatele le vom cunoaște în luna august, la începutul lunii august, așa că mai e ceva timp, dar am ieșit cu dispoziție bună, s-a isprăvit cu toate exercițiile pe care i le-au dat, da? Pentru că acolo se mai dau exerciții pentru timp, pentru auz, pentru, deci, cumva se face, hai să zic așa, o analiză, dacă e demnă, dacă e capabilă să facă școală muzicală.
2: Da, cu mama e la radio, dar...
1: Nu știu, sper că a fost bine, rămâne să așteptăm luna august, pentru că la începutul lui august o să aflăm dacă e înmatriculată sau nu. Sper că da.
2: Dar alți copii la fel erau aplaudați?
1: Nu am prins alți copii, nu am prins, am prins elevi mai în vârstă, deci, care deja au ceva experiență, nu am auzit să fie aplaudați restul.
2: Păi gata, adică e șefa grupii, șefa clasei.
1: Dar erau copii mai în vârstă care au venit pentru examen, deci nu știu ceilalți atât de mici, pentru că ea e foarte mică, da? Sper că tot a fost bine.
2: Primul examen.
1: Da.
2: Felicitări și pentru părinți și pentru pici. Ora 8 și 2 minute deja. Record.
1: Dance Radio. Două minute să le scrii în caietul ăla meu, știi, cu datorii.
2: Să le scrii după mine.
1: Să le scrii după mine, exact. Da, bună dimineața! Hai să ne închipuim că e ora 8 fix, chiar dacă e 8 și 2 minute. Bună dimineața pentru toți cei care sunt cu noi. Vorbeam despre examene și vreau să-ți spun încă un lucru.
2: Da.
1: Că, de fapt, într-adevăr, nu m-am gândit că am să am așa emoții. Și m-am prins la un gând că stăteam pe sub ușă și ascultam să încerc să aud ceva.
2: Dar cum? Părinții nu aveau acces?
1: Nu aveau acces.
2: Și
1: cel mai interesant, именно в тот момент, когда сказали, нет, вы, родители, остаетесь тут. Pentru că am mers și cu bunica, cu mama mea, deci a avut o echipă de susținere, Sofia, și la un moment dat când ni s-a zis, nu, voi rămâneți aici, нет, вы остаетесь здесь за дверью, Sofia смотрит на меня и говорит, проблемка.
2: Ea era cu gândul susținere, da?
1: Da, cumva.
2: Bravo,
1: se aștepta. Da.
2: Să vadă confirmarea mamei, a bunicăi.
1: Problemka, но, тем не менее, справилась она хорошо. В конце ей поаплодировали, и это мне очень понравилось. А после этого она сказала, мам, ты знаешь, самое приятное было это спускаться со сцены, когда тебя аплодируют. И я подумала, нет, ну что-то музыкальное в ней все-таки есть, раз ей понравился этот момент, поэтому будем надеяться, что в августе будут хорошие новости. Ну а для всех тех, кто сдает экзамены в этот период, не бойтесь, не переживайте, все сложится наилучшим

0: Шалунарь энд Абрамцова.
1: Ну, как-то слишком быстро произошла наша игра в реаффирмации. Неожиданно, буквально со второго звоночка, у нас одно место в финал ушло только что Филиппу. Но мы готовы сыграть еще с кем-нибудь. Мы сегодня вот прям с барского плеча решили дать еще одно место в финале. Тем более, что у нас четверг сегодня. Доброе утро. Кто у нас на линии? Кто с нами готов сыграть?
2: Няца. Алло, не узить бине? Алло!
3: Слышу, слышу. Привет, Юля. Привет, Витя.
2: Чине е куной?
3: Угадай.
2: Ну știu, vrem să te prezinți.
3: Vlad.
2: Vlad, ai mai ajuns în final?
3: На прошлой неделе был в финале, но, к сожалению, увы.
2: N-ai câștigat marele premiu?
3: Не удалось.
1: Не удалось. А если бы выиграл, на что потратил бы деньги?
3: Да на что угодно, на топливо.
1: На топливо. Хорошая инвестиция. А куда бы поехал? Вообще, что собираешься делать в эти выходные? Вот, предположим, в пятницу ты выигрываешь, заправляешь бак и едешь куда?
3: На рыбалку.
1: Ты рыбак? Ты этим прям занимаешься?
3: Это мое хобби.
1: А как долго?
3: Ну, уже сколько лет здесь.
1: Какой был самый большой улов?
3: 8 килограмм.
2: Пескуешь ты здесь, прин Кишинев?
3: Сейчас нахожусь на Скулянке, к сожалению, в пробке.
2: Пескуешь ты ла Кишинев?
1: Рыбачишь в Кишиневе?
3: За пределами Кишинева.
2: Ла Данчень?
3: Называется озеро Толкыново.
1: А, это частное озеро.
3: Да, село Донец.
1: Да. Село Донич, да. Рядом, кстати, Самананка, там совсем недалеко. Я знаю, где это находится, и это, ну, не уверена, если это частное, но, тем не менее, да, одно мы от тебя, Влад, услышали, поэтому, к сожалению, не проходишь ты в наш финал.
3: Ну, хорошо.
2: Зифрумаса.
1: Чао.
2: Да. Апропо, приятели.
1: Приятное чувство и в то же время грустное. Одновременно и приятное, и грустное.
2: Ora e cu plasare de produs, Max Auto e alături de noi și oferă poziția numărul 2 în superjocul de mâine. La moment avem 4 finaliști, putem să îl identificăm pe al 5-lea. Încredere la fiecare kilometru, Max Auto oferă mașini atent verificate și pregătite pentru drumurile din Republica Moldova și nu numai, ca să aveți călătorie frumoasă spre casă, spre job sau spre vacanța preferată. Hai să vedem cine e cu noi, linia numărul 1.
1: Так, доброе утро. Доброе утречко.
2: Здравствуйте. Чили у нас?
4: А ну-ка посвятите меня в всем там приколу вообще-то. Только сел в машину.
1: Только сели в машину. Но мы играем в реаффирмации. Играли хоть раз с нами в эту игру?
4: У вас что еще раз?
1: В реаффирмации.
4: Нет, первый раз слышу.
2: Нет, мультумин фрумос. Ай, пердот!
1: Бедный человек так и не понял, во что мы играем, что нужно делать. И еще и проиграл сразу же. Надеюсь, он сейчас нас слушает, и теперь он точно знает правила, что в этой игре нельзя говорить слово «нет», и также нельзя говорить слово «да». Посмотрим, как справится следующий наш участник. Доброе утро.
2: Алло. Алло.
3: Алло.
1: А, вы уже дозванивались до нас, да?
3: Да, вы просто так от меня не ответите.
1: Да, и еще раз проиграли. Сразу просто схода. Да.
2: Алло.
5: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте, чинай куной.
5: Паша.
1: Пашка, доброе утро, Пашка. Первый раз звонишь сегодня?
5: Нет, третий раз звоню, три дня подряд проигрываю.
2: Да.
5: И сегодня опять проиграл.
1: Это четвертый раз.
5: Всего хорошего дня вам.
1: Чао, пока.
2: Алло.
1: Алло. Давай, вторая линия. Алло. Доброе утро.
6: Bună dimineața.
2: Neața, numele, prenumele.
6: Liliana.
2: Liliana din Chișinău.
6: Corect.
2: Bine, Liliana, ai mai...
6: Corect.
2: Bine, Liliana, ai mai jucat cu noi?
6: Anterior a fost așa,

0: На рекорде.
1: Как пелась в песне «Cause we are young», да, и потому что мы молоды, почему бы нам и не поиграть сегодня в эру аффирмации, тем более, что наши телефоны красного цвета, пора кому-то ответить. Доброе утречка, кто с нами хочет сыграть?
2: Павел.
3: Павел, ай менчеркат аз?
2: Был разок.
3: Ши, кита ценута на емисии?
2: Буквально 2 секунды.
3: Dar ce s-a întâmplat?
2: Я растерялся и запутался, и заговорил лишнее.
3: Повестеште-не despre tine, unde ești acum?
2: Сейчас я стою возле дома, поеду на работу в пробке.
3: Ești în parcare?
2: Nu, nu sunt în parcare.
1: Nu sunt.
2: Ладно, ребята, попробуем еще завтра с вами сыграть.
1: Да, Павел.
3: Да, Павел.
1: Я на самом деле поддерживаю твою инициативу, потому что только через опыт приходит успех. Поэтому попробуй в следующий раз. Доброе утро.
3: Няца.
4: Доброе утро.
1: Кто с нами?
4: Влад.
1: Влад, у тебя была сегодня попытка поиграть с нами?
4: Была.
3: Ну ты лаж бетут.
4: Мой концерт был.
3: Влад, спуне, де унде ешь оригинар?
4: Красена.
3: Din oraș.
4: Город.
3: Adică, da, din oraș ești originar. Te-ai născut, ai crescut în orașul Strășeni.
4: Vapte, jos pe Tineze, но потом переехал в Страшене, подальше от города.
3: Și acum la fel locuiești în Strășeni.
4: Конечно.
3: Dar e greu drumul în fiecare dimineață de la Strășeni la Chișinău?
4: La 8 лет я уже привык.
1: У тебя личное авто?
4: Офис мой, можно сказать.
3: Офис твой?
4: На выкуп машину.
3: Да, все. Там интерес.
1: Поняла. Хорошо. Ну, а вообще, например, на автобусе Страшенно Кишинев катался? Автобус или маршруточка?
4: Только на машине.
1: Только на машине. То есть ты не знаешь цену на автобус?
4: Понятно, не знаю.
1: Это плохо, мы хотели узнать, сколько стоит.
4: А зачем вам? Вы же,
1: нынче?
4: Вы же тоже на машине.
1: Ну, хорошо все знать. Разве это плохо?
4: Я всего звоню. Я хотел вас поблагодарить, передать привет от своей супруги, от своей дочурки, за приз, который выиграл туши, брал туши.
3: Ши лай редика дежа ваучеру?
4: Они уже успели хлопать, а я ничего не понял.
3: Deci totul este pe bune.
4: Очень.
3: Am înțeles. Mai devreme ai spus, ai scăpat un da.
1: Da, da, vă-l-a da.
3: Ai scăpat un da mai devreme. Așa, printre dinți, cumva noi l-am auzit. Dar am făcut liniște. Am vrut să aflăm cât de bune au fost acele sușe. Îți mulțumim pentru joc, Vlad.
1: Mersi, Vlad. Da.
3: Dar uneori... În jocurile astea, daurile vin așa, ca printre dinți, cumva. Bună dimineața!
2: Bună!
3: Cine e cu noi?
2: Pașa.
3: Pașa, ai mai jucat azi?
2: Da. Deci...
1: Ai!
3: Nici nu s-a așteptat că e la radio în emisie direct.
1: И проиграл, и сразу был слышен, знаешь, этот, интонация разочарования,
3: да,
1: и
3: да,
1: все
3: да,
1: вместе.
3: Да.
1: Ну, бывает и такое. Я думаю, Виктор, сегодня мы останемся только с Филиппом, с нашим одним финалистом, который попал в завтрашний финал.
3: Да.
1: И самое время послушать и гороскоп на сегодняшний день, потому что звезды не ждут. Звезды хотят поделиться с нами своим опытом, советами на сегодняшний день, на 11 июня.
3: Gata, prieteni, cu jocul, să vină horoscopul. Zodia Berbec, zi excelentă pentru deplasări în interes de serviciu. Relațiile cu frații sau verii sunt armonioase. Cei din Zodia Taur, efortul susținut este recompensat printr-o oportunitate de a vă spori bugetul personal. Evaluați ofertele de investiție. În continuare, cei din Zodia Geben, sunteți în plină formă. Curajul de a prelua inițiativa vă scoate din anonimat și vă pune în fruntea unui proiect. Cei din Zodia Rac, abordați cu succes o problemă mai veche, s-ar putea să descoperiți un secret profesional care va fi de mare folos în negocieri. Cei din Zodia Leu, munca de echipă este extrem de favorizată, o prietenie mai veche se poate dovedi crucială. Fecioarele, imaginea voastră publică atinge un punct culminant. Este ziua ideală pentru interviuri sau prezentări de management. Balanțele, dorința de a călători, vă acaparează toate gândurile libere din această zi. S-ar putea să primiți undă verde pentru deplasare internațională. Scorpionii abordează cu succes discuțiile legate de finanțe, o discuție de rutină cu partenerul se transformă într-o seară plină de emoție. Săgetătorul este sub semnul parteneriatelor. Dacă aveți nemulțumiri în cuplu, astăzi aveți claritate mentală necesară pentru a le exprima. Capricornii, performanța de la job este uluitoare, însă nu amânați analizele de rutină sau vizita la stomatolog. Vărsătorul, inspirația plutește în aer, râdeți mult alături de copii sau de animalele de companie și bucurați-vă de momentul prezent. Iar cei din zodia Pești, simțiți nevoia acută de a petrece timp în intimitatea căbinului, puteți finaliza o negociere legată de casă sau de reparații. Acesta este horoscopul, le mulțumim partenerilor orei 8, ora ce conține plasarea de produs Max Auto, încredere la fiecare kilometru. Deja, fără 5 secunde, e și ora 9, prieteni, iar în această oră ne așteaptă și un joc ce ne place nouă. Sperăm că vă place și vouă, neața! Pe moment am ezitat, zic, chiar e joi azi?
1: Да. Если вы слушаете эту фоновую музыку, значит, у нас прямо сейчас начинается черная коробка, друзья. Игра четверга. Легендарная игра, которая с нами с самого начала, с 20 буквально первого года. Может, 22-го, наверное, скорее, потому что мы начали где-то весной ее играть. Как раз для тех, кто не в курсе, для тех, кто с нами не с самого начала, расскажу вам маленькую предысторию, как вообще, откуда вообще зародилась эта игра. Мы тогда работали совершенно в другом офисе, в другом районе нашего города. К нам очень часто заходили, заезжали наши радиослушатели. Мы всегда всех угощали кофе, мы со всеми общались. И как-то раз к нам в офис заехал наш радиослушатель, если я не ошибаюсь, из Румынии он был, да? Он был из Румынии?
3: Ну, ай ин ведере де ачел пакет, который ни са адус ново. Ну. Era o persoană, gen un funcționar public, care nu a vrut să fie dat numele la radio.
1: Da.
3: Și a zis mai bine, nu, dar...
1: Da.
3: Ne-a dus acea...
1: Да, он не хотел, чтобы мы рассказывали о нем в эфире, кто у нас был, да, но он нам принес гостинцы, пакет, где что-то было внутри. Ну, а мы решили, спонтанно так получилось в эфире, что, а давайте-ка угадаем, что нам принесли, мы сами не знаем, вот давайте угадаем, давайте посмотрим, что же в том, на тот момент это был черный пакет, который потом стал, превратился в черную коробку. И вот оттуда и зародилась наша игра абсолютно спонтанно, но очень натурально, да, то есть это не было выдумано, задумано, вымышленно, нет, все это произошло вот в прямом эфире, натурально, как есть, и зародилась вот в такую большую игру, которую вы очень любите, которую мы играем каждый четверг, и сегодня не исключение. Сегодня тоже поиграем, что-то спрятали уже в черную коробку, что-то, что вам придется отгадывать, и если у вас это удастся, то мы будем только рады. Будем ждать правильные ответы в нашем телеграм-канале Радио Рекорд Молдова, где, кстати, уже буквально через несколько минут появится уже публикация для того, чтобы вы писали комментарии.
3: Cum preferi să joci, Julenca? De partea ascultătorilor sau de partea mea?
1: О, с тобой.
3: Cu mine?
1: Da.
3: Înseamnă că îți arăt și îți spun ce este astăzi în cutia neagră.
1: Da. Я отгадывать не особо люблю. Мне больше нравится интриговать, давать какие-то подсказочки.
3: Да, Юля iubește интригиле, prieteni.
1: Но не сильнее, чем ты, Виктор. Поэтому мы с тобой сработались.
3: Да.
1: Два сапога пара, знаешь, как говорят. Поэтому все притягивается. Но...
3: Pot să dau două indicii acum?
1: Da.
3: Două indicii. Unul e mai puțin gras, altul e dolofan chiar. Deci necomestibil, prieteni, în mare parte, culoarea este albă. Așa e. Maxim două indicii pentru această intervenție. Creăm postare în Telegram și încercați să ne scrieți. Poate aveți aceleași gânduri ca și noi și vă vine răspunsul fix la țanc. Bună dimineața pentru toată lumea. Cutie neagră începe.

0: Хмарь энд Абрамцова.
1: Ну что, две подсказочки вы уже получили. Самое время получить и третью подсказку. А для тех, кто пропустил подсказки ранее, слушайте внимательно, потому что сегодня в нашей черной коробке предмет, который, во-первых, а, несъедобен, б, он практически белого цвета.
2: Да? Да.
1: Ну, в большей части.
2: Мари-парти.
1: По крайней мере, я другого цвета не видела никогда. Этот предмет, чтобы он был...
2: Или де декор, пе ундева...
1: Ну... Даже не знаю, я лично не видела. Мне кажется, этот предмет всегда белый. Возможно, где-то существует других цветов, но я, по крайней мере, лично не видела.
2: Эбине, ин телеграмме...
1: Третью подсказку я хотела дать.
2: Да.
1: Сейчас или попозже? Виктор, как скажешь, так и будет. Сейчас или попозже?
2: Попозже.
1: Все, попозже.

0: spunem da, nu vă spunem nu, însă le vom citi și ne vom pune la încercare intuiția. Vată dulce, probabil, sau medicinală, Daniel scrie. Bint, disc de vată, pălărie, cremă, maiou radio record. La noi sunt negre, în general. De obicei sunt negre.
1: Da, но были когда-то белые. Давным-давно. Одни из первых были белые.
0: Îl mai am pe unul acasă.
1: И у меня мой тоже есть. Мой, моя футболка.
0: Iată, varianta vopsea, eu cred că în general nu e bună, Ina, pentru că vopsea este și roșie și culoarea bostărie, cafenie, neagră și de oricare gen. Dar de obicei, vă spunem, ceea ce este în cutie neagră are culoarea albă. Pahar, filtru de apă, cablu de încărcare, var, minge de golf, piernă, săpun, bec, hârtie, radieră, lumânare, miel. Ok, bune variante sunt. Înghețată este și cafenie.
1: Достаточно много уже вариантов было написано. Молодцы те, кто прислушивается сразу к нашим подсказочкам, пытаются их сопоставить и дать какой-то вариант ответа, потому что это вас как минимум приближает к правильному ответу, а значит и к тому, чтобы сегодня выиграть нашу черную коробку. Я собиралась дать подсказку. Я это планирую прямо сейчас сделать. Это комбинация слов. Вот что вам нужно знать. Это не одно слово, да, всего лишь одно. Нет, это некая комбинация слов. Если вы хотите написать правильный ответ, то ваш ответ должен состоять из трех слов. Если вы пишете на румынском языке. Если же вы желаете написать, например, на русском языке, то там будут всего лишь два слова.
0: Окей, да, уйтаться, дорогие друзья. Noi am putea spune, eu aș putea da un mic indiciu. Da, e cam 9:26, cam grăsan este, cam grăsan. Dar oricum, putem încerca să-l combinăm cumva. Deci, ci că rădăcinile a ceea ce avem noi astăzi în cutia neagră au putut fi urmărite până în China sau din China antică sau Roma. Hai să calculăm așa, dar ceea ce este cunoscut de noi la acest moment, da, în anul 2026, s-a inventat de fapt în secolul al XV-lea.
1: То есть давным-давно, вы понимаете, друзья, да? 15 век – это примерно 1600, да?
0: Секулу 15, 1400.
1: 1400, да. Вот примерно в те года впервые люди это придумали и подумали, а почему бы и нет? Надо и такое иметь. Вот, отлично придумали. И с тех пор это сохранилось.
0: Gata cu indiciile, vă dorim baftă, comentariile sunt deschise în Telegram și Natalia Gordienco la fel e pregătită cu piesa Minte-mă!

0: Реклама. Впервые в Молдове мировая звезда Рики Мартин лайв 12 июня 2026 года на стадионе Зимбро. Окунись в живое исполнение легендарных хитов «Living La Vida Loca», «Мария» и «She Bangs». Не пропусти главное музыкальное событие лета. Почувствуй латино-ритм. Билеты эксклюзивно на livetickets.md.
1: Moldcell conectează vara la Kaleidoscope. Cu Lumo Student ai 15% reducere la bilete achitate cu Moldcell Visa Card. Încă nu ai abonamentul? Conectează-te simplu în orice magazin sau online. Iar cardul e disponibil gratuit în aplicația Moldcell Money. Prinde 15% reducere și ne vedem la Kaleidoscope pe 20 și 21 iunie. Detalii pe moldcell.md.
0: Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
2: Dance лето.
0: На рекорде. Yeah.

0: Mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
2: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30% – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко». «Инко».
3: Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.
4: Record Dance Radio. Reclama na Record. 0 764 179.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: энд Абрамцова.
1: Вейкаперы
2: на рекорде.
3: Да, быстро время пролетело. Кто-то успел оставить комментарий, кто-то прослушал все наши подсказки, сопоставил их и написал нам правильный ответ. А кто-то ждет или ждал, точнее, чтобы мы пошли в эфир и еще какую-то подсказочку дали для того, чтобы вы написали правильный ответ. Я, в принципе, это и собиралась сейчас сделать. Напомнить вам, что мы, друзья, играем в черную коробку. Не знаю, почему звучит именно этот у нас, это фоновая музыка. У нас вообще по программу, Виктор, черная коробка, Виктор. Исправляем ситуацию. О, оп.
4: Да ну, Ира моя веселая.
3: Ну, ты знаешь, что-то должно оставаться неизменным, не соблюдая тренда. Друзья, черная коробка в самом разгаре. Осталось 3 минуты до конца эфира. Посмотрим, справились ли вы с заданием. Напомню вам, что сегодня мы спрятали что-то несъедобное. Чаще всего это именно белого цвета. Это состоит из нескольких слов, да, комбинация слов. Вот так было бы правильно. И еще одну подсказку чуть ранее дал Виктор. А что ты сказал, Виктор, в конце? Какая подсказка была последняя?
4: 55 de mii de dolari a costat cea mai scumpă vândută la o licitație această chestiuță sau acest obiect.
3: Самая дорогая продажа этого предмета однажды произошла давным-давно. 55 тысяч долларов стоил тот самый предмет.
4: În 1997 a fost această licitație.
3: Буквально 30 лет тому назад. Да, и за такие деньги можно купить этот предмет. Кстати, вы сейчас уже буквально через пару минут узнаете, что же мы спрятали в черной коробке. Давайте пробежимся по всем вашим вариантам, потому что мы вам сказали, что что-то правильное мы там видели. Сейчас посмотрим, если мы получили точный правильный ответ. Что нам пишет Олечка? Олечка говорит, наверное, это какой-то гипсовый ангелочек. Серджио Зичи, Рокки Алба. У Алта Пресупунере есть динте де порцелан.
4: Динте де порцелан?
3: Дай сама, куни расл пунем ин кутия неагра. Авес сал скотем дин гуракуй.
4: Да де унде сал гасим ной?
3: Пай, дин гуракуй ил скотем.
4: Да, адика динти дин порцелан пе друм ну гасешти.
3: Doar dacă soțul nu este vreun
4: медик,
3: дентист.
4: Да, дентист.
3: Așa, hai să vedem ce ne scrie lumea. Колобок. Așa o variantă. Сколько de перла.
4: Окей.
3: Наталя, динте де лапте. Паста де динте, о варианта де ла албвина. Валера зиче, е ун евантай дин хартие. Ина зиче, ун кольер де перле. Олеся зиче, ун евантай. GR7 зиче, ла сигур е ун картонаж де футбол. Hai că un minut a mai rămas. Da, e ceva legat de sport.
4: Da, e de sport legat.
3: E de sport legat, într-adevăr, un minut la dispoziție ca să ne scrieți varianta corectă chiar acum pe Telegramul nostru Radio Record Moldova. Dacă îți dai seama despre ce am vorbit toată ora aceasta, ne scrii varianta ta și probabil anume tu o să devii câștigătorul acestei ore.
4: Așa, deci eu doar un răspuns corect îl văd, doar unul singur. S-a scris și probabil persoana a ieșit din joc, a plecat.
3: Uite, sincer, caut și eu acum, foarte atent, mă uit printre toate mesajele ca să verific dacă într-adevăr nu s-a mai repetat această variantă.
4: Așa.
3: Da, nu mai văd, deci e unica. Cea
4: unde,
3: prima?
4: Sus?
3: Da, sus.
4: Trage cu ochiul pe jos, deja este ora 10 fix, dragilor. Putem da jingle de ora exactă și vă spunem ce este astăzi în cutia neagră.
3: Dance Radio. Am pierdut varianta corectă. Gata, nu o mai găsesc.
4: La 9 și 10 minute a fost primul răspuns corect.
3: Atât de devreme?
4: Foarte devreme, dar noi am zis vom ține în secret acest obiect până la ora 10:00, atunci când vom vedea cine mai are intuiție la fel de bună. Daniel, bravo! Natalia, la 9:59, bravo! Angela, bravo! Și gata. Deci varianta minge de ping-pong nu merge.
3: Nu merge, pentru că e un alt fel de sport, hai să zic, un
4: da,
3: alt
4: da,
3: gen
4: da.
3: De sport. Dar varianta corectă, da, totuși a fost cea mai primă la ora 9 și 10 minute atunci când Daniel a scris minge de golf. Da, anume o minge de golf astăzi a fost adusă de Victor, ascunsă în cutia neagră. și v-a provocat să dați variante de răspuns. Dar deși eram sigură că o să fie cel puțin 10, au fost foarte puține.
4: Deci tu ai avut o așteptare. La mine a fost așteptarea alta, până la ora 10 să nu fie niciun răspuns corect. Dar, din simplele indicii, de obicei de culoare albă, necomestibil, minge de golf. A scris Daniel, până a crea postarea, dacă am trage cu ochiul la penultima postare din Telegram, el deja acolo a scris. Ne vezi de undeva, Daniel, de aici în studio, afară parcă n-am ieșit. În general, mingea de golf este în sacoșa cu mâncare pentru amiază. N-am scos-o ieri în frigider,
3: da,
4: în general.
3: Da,
4: расскажи
3: эту историю, потому что я спрашиваю Виктора. Говорю, Виктор, ты как бы принес это физический предмет у нас сегодня в студии или так, вымышленный? Он говорит, конечно, физический. Я говорю, где мяч? Он говорит, в холодильнике.
4: Да, и
3: фригидер. У меня 3 секунды был ступор, потому что я, знаете, это кузнечик, звук кузнечика. Тр-тр-тр. Я думаю, так, мяч в холодильнике. Думаю, либо это какой-то съедобный мяч, знаете, вот как бывает, например, на торт.
4: Да,
3: ставят как декор. Или думаю, так, или я что-то не поняла. Наверное, я что-то не услышала. Потом я, знаете, это мимолетные такие мысли. Думаю, так, во сколько я легла? Да нет, я легла рано. Нет, я выспалась. Нет, я все правильно. Виктор, почему он в холодильнике? Он говорит, потому что я поставил пакет с едой в холодильник. Соответственно, мяч был там и оказался в этом пакете. Ага, все, теперь у меня логика вся сошлась. Тем не менее, мяч существует, мяч в нашей студии. Это и вправду гол. Мяч для гольфа. И мне интересно теперь услышать две вещи. Во-первых, историю, про которую ты чуть ранее говорил, да, за 55 тысяч долларов был продан мяч в 97-м году. Простите, пожалуйста, он золотой?
4: Eu îți explic care e acel secret. Deci mingea de 55.000 de dolari, cea mai scumpă minge de golf vândută vreodată la o licitație.
3: Aha.
4: În 1997 a fost mingea folosită la primul campionat mondial de golf din 1844.
3: Ага, ну ладно, это мяч с историей, хорошо?
4: Да, да,
3: второй вопрос, кто купил? Рассказывай, кто это?
4: На миде, вреуну богат, ла сигур, адика. Дай сяма, ин 1997...
3: Credeam că ai să zici, вреуну бătрын.
4: Бătрын, да, care îi place golful. Dar în 97, atunci când dolarul, ce preț avea? 4?
3: 4, da, vreo 4 lei. 3,
4: 4, da, un dolar era dolar?
3: Așa.
4: Știi? Cu 55.000 e un bogătan din ăla, serios, care, gen Bill Gates, primele calculatoare pe care le-a făcut. În fine, câteva curiozități despre această minge de golf. Deci, există o șansă din 12.500 ca un jucător amator să reușească să bage mingea din prima lovitură în găurică, știi? 12.500.
3: Один случай на 12.500.
4: Да, да, да.
3: То есть, чтобы с первого раза попасть в ту самую лунку, да?
4: Да, в лузе.
3: Да. Лузу.
4: В фине. Лизу.
3: Луиз.
4: В бузунар, аша.
3: Карман, в карман. Она так это говорится правильно? Я не знаю, если честно.
4: Да чьё, она квадрата 1 миллиард там.
3: Ну, я уже поняла, да. Я ни разу в жизни в лунку вообще, я знаю, так говорят.
4: Лунку?
3: Но я могу ошибаться.
4: В лунка быку луйк.
3: Ни разу. Лунка, да, все правильно.
4: Да?
3: Вот я даже перепроверила, потому что, ну, по памяти я помню, что это именно лунка, но как... Я ни разу не играла, вот скажу честно. Хотя я не знаю, что у нас в Молдове есть гольф-поля.
4: Да, сын.
3: Да. Я даже видела пару видео от знакомых девочек, которые поехали туда и провели некий девичник на этих...
4: Да, ну и какой фелангчирк? Фелангчирк.
3: Мне кажется, чуть-чуть за городом
4: находится.
3: Doamnelor
4: și domnilor, voi sunteți foarte mulți care ne ascultați la acest moment. Unde în Chișinău sunt terenuri de golf? Pentru golf.
3: Da, da.
4: Mie mi se pare pe acolo pe la Cir, dar pot să mă greșesc. Este un teren din ăla așa super verde și...
3: Мне кажется, это как раз-таки находится в сторону...
4: Дондюшана.
3: Слабозия душка. Мне кажется, это я серьезно.
4: А, слабозия душка.
3: Да, да, я серьезно тебе говорю. Это мне кажется... Да, да, да, да, да. Но я могу ошибаться. Что я хотела сказать еще про гольф? Оказывается, вообще существует некий гольф-словарь. Да-да. Гольф-словарь. То есть есть терминология определенная для тех, кто...
4: Hole in one.
3: Это когда забиваешь с первого раза.
4: Да-да, hole in one.
3: Да, и я знаю, что есть еще некие термины, которые используют только во время игры в гольф, и люди, которые занимаются этим профессионально или на каком-то более таком среднем уровне, вот они знают и даже учат вот эти слова для того, чтобы объясняться и для того, чтобы понимать друг друга во время игры.
4: Iată, la sculeanca lângă lac, Evgenii scrie, Antonin Deliu este la Chietrusul Anenii Noi. Da, serios? Chietrusul cât ar fi? 20 de kilometri până acolo, 15 kilometri de aici, de la noi, de la Botanica, dacă am luat. Mai sunt ca pe undeva, e chiar o informație de care gen aș avea nevoie. Nu știu, n-am încercat niciodată pentru o primă experiență, dar nu știu unde să...
3: Единственное, за что я бы попробовала, всегда у меня было это впечатление в голове, мне всегда нравилось, знаешь, когда вот в этих американских фильмах показывали, как едут играть в гольф, ну, чаще всего дедушки
4: и бабушки.
3: Și din
4: urmă un bărbat te învață cum să dai cu...
3: Нет, Виктор, no? Нет, это не тот фильм. Я про другое. Я про то, когда они для того, чтобы дойти до своего поля, садятся в такую маленькую белую машинку, знаешь, гольф-машинку,
4: да.
3: И их везут с одного вот места в другое. Вот мне всегда этот момент нравился больше всего из всего, что я видела про гольф. И еще я, как и раньше, в принципе, да и сейчас, никогда не понимала, как можно с такого большого расстояния вообще попасть в какую-то, простите, лунку? Ну как это возможно?
4: Вообще?
3: Или я с моим астигматизмом? О какой лунке вообще идет речь? Там 200-300 метров, там же очень большие расстояния, правильно я говорю?
4: Да
3: есть и близко. Есть близко, а есть, которые вот далеко-далеко.
4: Да, да, когда я трос, то есть примерение голову.
3: И мне всегда было интересно, вот игроки, которые играют в гольф, у них что, есть каска в ухе?
4: Да.
3: А у каска?
4: Да.
3: Потому что как они знают?
4: Окыртится дирача гаурен. Да, что-то,
3: бежит кто-то. Попал! Как это происходит вообще? Вот среди всех наших радиослушателей, интересно, есть хоть кто-то, кто и вправду хоть раз играл в гольф? Давайте поговорим об этом в этом часу.
4: Eu cred, da, putem vorbi, dar plusuri nu vor fi aici în Telegram. Apropo, ziceai de acea mașinuță la Chietrus cu motoblocul.

0: Șalănari and Abramțova.
1: Noi am revenit, ora 10:36 de minute. Bună dimineața pentru cei care abia s-au conectat alături de noi. Vorbim despre golf. Avem și câteva recomandări unde în țara noastră, sau referindu-ne la noi ca, ca prezentatori locuind în Chișinău, prin jurul orașului sau un oraș unde pot fi găsite aceste locații. Da, vă mulțumim pentru recomandări. Să știți că o minge de golf, da, cum arată ea, are niște adâncituri, niște gropițe. Se spune că o minge de golf are în jur de 336 și până la 450 de adâncituri. Știi pentru ce sunt ele? Ele nu sunt un zadar, au o destinație.
2: Удиви меня, удиви, да. Виктор, потому что про гольф я на самом деле мало что знаю, только то, что когда-то видела в фильмах, больше ничего.
1: Dar minge de golf, sigur că ai văzut încă de la tabără de odihnă.
2: Да, потому что у нас там была игра на соревнования, кто забьет мяч в лунку. Но это была, знаешь, такая короткая дорожка там, ну буквально, ну может быть 5 метров этой дорожки было.
1: Ну, оркум е мулт.
2: Да, да, но я не выиграла тогда в тех состязаниях, поэтому это все, что я знаю про гольф. Ну, рассказывай, зачем столько лунок?
1: Да, фără aceste gropițe, o minge ar zbura doar pe jumătate din distanță, pentru că adânciturile creează un strat subțire de aer care reduce rezistența și menține mingea în aer. Deci e și aerodinamică în acest joc. Plus la toate, din curiozități am aflat că în 1971 astronautul Alan Stepard a devenit primul om care a jucat golf în spațiu. Cu o singură mână a lovit două mingi de golf pe suprafața lunii. Iată, fotbal cred că nu s-a jucat pe lună, dar golful, bun, și mingea este nițel mai grea cumva și gravitația altfel influențează acolo.
2: Interesant, конечно, record, учитывая, что ну, насчет Луны я бы, конечно, там прям супер поспорила бы. Я до сих пор не верю в эту теорию, что кто-то побывал на Луне именно в виде человека.
1: Ты не думаешь, что ожунс по Луне?
2: Нет, думаю, нет.
1: Эй, буна
2: диминация. Я думаю, что... Я тебе серьезно говорю.
1: Ты чешка, что ты по Луне?
2: Ну, я просто не верю в это, вот.
1: Мы спорим, как крызы по Мэнту и Плат.
2: Нет, тут я верю в стандартное видение нашей Земли, про то, что она круглая и так далее.
1: Ну, ты серьезно я говорю так?
2: Я абсолютно серьезно. Я не верю про то, что кто-то был на Луне. Я верю, что это все было, так скажем, инсценировано. Да, серьезно, Виктор, да-да, я имею право иметь свое мнение по этому поводу.
1: Да,
2: спасибо.
1: Да.
2: Ну да, потому что совсем недавно астронавты облетели Луну и наконец-то увидели
1: снова
2: часть...
1: Снова тупи
2: Нет, не увидели там никакие гольф-поля, да? Не, на самом деле облетели Луну, да, и впервые увидели какую-то, ну, увидели ту другую сторону, черную сторону Луны. А насчет того, чтобы приземлиться и прям вот там человек был, нет, я считаю, что это, ну, фейковая информация.
1: Да știi de ce?
2: Почему?
1: Deci noi vedem doar o parte a lunii.
2: Ну, потому что она вот так все время крутится только одной стороной, то есть, точнее, она не крутится.
1: Да.
2: Да.
1: Adică rotirea ei se întâmplă exact doar cu o singură parte.
2: На самом деле было очень много, очень много видео, очень много документальных фильмов, где опровергают тоже эту теорию, что кто-то был на Луне, и даже те съемки, которые якобы есть с этого момента, там, ну, просто все законы физики не работают. Почему я и не верю в подлинность этих видеосъемок, потому что я считаю, что это выдуманное. Вот. А то, что там еще кто-то и на Луне гольф играл, ну это вообще, это просто сейчас меня очень сильно поразило. Точно нет. Тут еле-еле китайцы, кстати, единственные, кто собрал грунт с другой стороны Луны, да, китайцы. И они единственные, у кого есть экземпляр грунта с черной стороны Луны. Нет, это не человек был, это был посланные специальные, как же они называются, ну, не дроны, а специальные...
1: Роботы.
2: Да, роботы. И только они собрали. А чтобы там еще кто-то на той стороне играл в гольф, это вообще... Это новость прям смешная.
1: Ну, мне это amuzant faptul, что ты не веришь, что по Луне aterizat un om?
2: Да, не верю.

0: На рекорде.
1: Eu văd câteva comentarii din Telegramul nostru. Fața de noi, Vecislav, sunt de acord cu tine, Iulenca. Dar, Vane zice, eu de obicei țin cu tine, Iulia, dar acum nu.
2: И как всегда, мнения разделяются, да? Ну, знаете, на самом деле это такая тема, на которую можно очень долго говорить, под которую можно очень долго спорить, во-первых, на эту тему можно и вправду прям до драки дойти, я уверена.
1: Но это лишь у тебя скульта.
2: Но этим мы заниматься не будем. Знаете почему? Не потому, что кто-то боится, а потому, что у нас времени эфирного осталось совсем мало, во-первых. А во-вторых, каждый человек имеет право на свое собственное личное мнение.
1: Право.
2: Я всегда придерживаюсь этого, поэтому я даже не собираюсь кого-то переубеждать или спорить, или доказывать что-то. Я считаю, что можно просто посмотреть кучу документальных фильмов, почитать про это, или не знаю, это крайний, конечно, случай, спросить у тех людей, которые побывали на Луне, побывали ли они и вправду. Кстати, из тех четверых, да, которые когда-то, ну, как будто бы были на Луне, то все лишь один еще при жизни. Один. Остальных нет в жизни. Поэтому, в принципе, спросить можно теперь только у одного человека. Правда это или нет? Долго еще можно ли спросить, не знаю.
1: Я импрессия, Юля, к программу нашу на радио и кам скурт, шай прям мул тимп. 4 ore и пицина, да?
2: Иногда бывает такое ощущение. Хотелось бы больше.
1: Это астазь, мерджа каса, ай врун фильм документар дежа де наса, да?
2: Нет, Виктор, сегодня у меня очень много дел, в принципе, как и всегда. Я не всегда успеваю жить, а ты говоришь про документальный фильм. Кстати, я обычно их слушаю, а не смотрю, потому что смотреть у меня нет времени. Но, тем не менее, друзья, я вас призываю всегда оставаться усведомленными. Для этого есть очень много информации. Главное, конечно, эту информацию фильтровать. Это тоже очень важно. И не только информацию, которая поступает к вам, но и мысли, которые к вам приходят, и слова, которые вы говорите, и даже те мысли, которые у вас, знаете, молниеносно пробегают в голове, их тоже нужно уметь фильтровать.
1: Словно
2: выбирать вещи в гардеробе.
1: Două întrebări, pentru că deja e ora 11. Mama, știi?
2: О чем?
1: Ну, мама, știi?
2: Про что, Витя? Не знаю, про что ты.
1: Да noi despre ce vorbim acum?
2: Только что?
1: Păi, asta e o intervenție asta.
2: Ну,
1: мама, știi?
2: Про разное. Про Луну?
1: Да.
2: Ну, знает.
1: Тата, știi?
2: Знал?
1: Соцу, știi?
2: Да.
1: Și cum trăiesc așa?
2: А вот весело, очень весело. Живут
1: bon.
2: На самом деле, это очень интересная информация, Виктор. Я тебе поскидываю потом то, что я читала.
1: Bun, mă, lăsând gluma la o parte, fiecare om își are părerea și are dreptul la părere personală. Nu e nicicum, nicicum nu poate fi interpretată această informație. Julien, ca asta e o zi minunată. Ribitulici, o zi fantastică. Mâine ne auzim de la 7 fix în ziua, în dimineața, în ultima zi de muncă din săptămâna numărul 2 din această vară. Și vă strigăm până atunci.
2: Ciao!

0: Реклама.
1: Жара наступает, а Техно.МД спасает. Выбирай кондиционер на Атехно.МД и получай бонус до 3000 реев или рассрочку без переплат до 24 месяцев. Заходи на Атехно.МД и выбирай свой кондиционер прямо сейчас.
2: Кару МД. Автомобили под заказ из Кореи, Китая и США. Найди автомобиль по выгодной цене с доставкой в Молдову на Кару.МД. Ты можешь быстро рассчитать полную стоимость авто с помощью удобного калькулятора. Кару МД. Ты выбираешь, мы доставляем.
3: Ваше парковочное место стоит пустым, а кто-то рядом каждый день и ищет, где оставить машину. Разместите объявление бесплатно на rentix.md. Сдайте или продайте паркинг, гараж или место для авто на rentix.md.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra. Doar pe alo.md.
6: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md. 0798832.
7: Jetur X50. Это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочная система с функцией кругового обзора 360 градусов и панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetur X50 от 14 900 евро. jetur.md.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
2: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât ar costa? Rimobel te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Rimobel. Personalizează spațiul casei tale.
3: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
5: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
6: Caro МД. Автомобили под заказ из Кореи, Китая и США. Найди автомобиль по выгодной цене с доставкой в Молдову на caro.md. Ты можешь быстро рассчитать полную стоимость авто с помощью удобного калькулятора. Caro МД. Ты выбираешь, мы доставляем.
7: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
8: Ваше парковочное место стоит пустым, а кто-то рядом каждый день и ищет, где оставить машину. Разместите объявление бесплатно на rentix.md. Сдайте или продайте паркинг, гараж или место для авто на rentix.md.
9: Юск отмечает 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах Юск, чтобы сделать дом еще красивее. Юск 10 лет всегда рядом.
10: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
11: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона, только на allo.md.
12: Facturile la electricitate ți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 079-88-3232.
13: 20 iunie, Inca, мировой лидер аккумуляторных инструментов, открывает гипермаркет инструментов и аксессуаров в центральном автовокзале Кишинева. Стань одним из первых 100 клиентов и получи гарантированный приз. А при покупке на сумму более 2000 леев ты участвуешь в большой лотерее с ценными призами. И главный сюрприз. 20 и 21 июня на весь товар скидка 30%. Инка. Профессиональные инструменты по доступным ценам.
14: Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-107-9.
15: Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Р

0: indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
1: Лето. Планируй отпуск вместе с Себо. Море, горы, свадьбы, развлечения. Для любой необходимости деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч лев. Да-да, даже 400 тысяч лев. На выгодных условиях до 60 месяцев и без залога. Себо.
2: Atunci

0: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
1: Yes, yes, I'm back. Thanks for joining our weekly session of exciting new music.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны. Record Club.
0: Let's begin.
2: Прямо сейчас.

0: территории Record Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
1: Let's begin.
2: Прямо сейчас.